А с яйцкой горе, на шелковой траве. Саму спорь посходим, райский сад посадим. Полю рушу, а три крапивы. А я бы на кольце рушили дечку.